А я енде кроконе ты, ни жест, ни шей, ни фиаль, ни джур, да шоринджу нуке пати кур. Я не мрет, не гошти, а мэр рсот, мрет роиш, кэта тирте тэ, да си лат нга ты, зярин бая ту, что мы не знаем, веш не му.